Если я искала глазу нельзя, народ ненадежный. Что, пересмеивайтесь!

0: Теперь все. Прощай, Зиновий. С женой простись.
1: Прощай, Катеринушка, прощай.
0: Не так. Ноги!

0: Cheat.
1: Не извольте пугаться, это я.
0: Кто?
1: Сергей.
0: Сергей, зачем? Что тебе надо, Сережа?
1: Дельце есть, отворите.
0: Какое дельце?
1: Отворите, тогда скажу.
0: Ну, что тебе?
1: Пришел к вам книжку попросить.
0: Какую книжку?
1: Почитать.
0: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж...

0: и вся богатство твое выбрал. У невестки ночевал, эй, люди, эй!
1: А не кричи ты!
0: Хочу кричать, я здесь хозяин! Люди, сюда, вон он, поймал!

0: iz Srbije zaprli. Od kuć. Skači na meljnicu. A ti si Zinovija Marisevića. Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, где дома случился?
1: Пати, палаяду, сдохнет старик. От крестиной отравы.

0: Слушай, Сергей, Сергей.
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится.
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет. Кто-то.
1: Слышу.
0: Прячься. Где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
1: Вот тебе бабушка и Юрьев день.
0: Прячься. Прячься.

0: насколько мне известно, это муж твой. Поясо.
1: Сегодня желаю купить повязала.
0: Мы кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что же вы слыхали?
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда со мной
0: смотри, Катерина.

Почему нечего пить? Потому что денег нет. Да не так у меня такая, а у другого бывает планета хорошая. Вот Сергей тоже был полнейшим, а теперь может в водке купаться. Почему не меня, а Сергея уже я себе?

0: сердце подлое. А меня не пригласила, я ей припомню, как без начальства венчаться. Я ей припомню, как без начальства венчаться.
1: Да-да-да, и сам припомни.
0: Была ведь только причина, хотя причина всегда.

0: Только что такое?
1: Смог сорвать танцинов.
0: Не может быть!
1: Почти страшно!
0: Верно, сломан! Солнце
2: бьет!
0: Тише!